Я ворветта ваетува, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мота куван сатунаисен. Сетте сите кескусте, ет велволлисуден тунтеста, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä,